Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Петр воскресил Тавифу. В городе Иопии также была община верующих, среди которых особой праведностью отличалась одна женщина по имени Тавифа, что означает «серна». Все свое время Тавифа посвящала добрым делам, заботясь о больных, бедных и нуждающихся. Неудивительно, что Тавифа пользовалась всеобщей любовью. Как раз в то время, когда Петр находился в соседнем городе Лиде, Тавифа заболела. Ей становилось все хуже и хуже, и вскоре она умерла. Ее друзья были очень опечалены. Что они будут делать без нее? С любовью они омыли ее, обернули в погребальное покрывало и положили в верхней горнице. Когда друзья Тавифы узнали, что в Лиде находится апостол Петр, они тотчас послали к нему людей и просили его прийти. И Петр пришел. Его ввели в комнату, где лежало тело Тавифы. Вокруг стояли и горько плакали ее многочисленные друзья. Вдовы показывали одежду, которую Тавифа делала для их детей. Петр знал, как в подобных случаях поступал Иисус. Он помнил, как трогало Иисуса горе людей. Петр приказал всем выйти из горницы, встал на колени и стал молиться. Потом, повернувшись к умершей, он сказал: «Тавифа, встань!» Женщина открыла глаза и, увидев Петра, села. Он протянул ей руку и помог встать, а потом позвал всех присутствующих. Все были счастливы снова увидеть в живых свою дорогую сестру. Новость об этом чуде быстро распространилась по всей Иопии. Люди приходили, чтобы увидеть и послушать Петра, и многие уверовали в Господа. В Иопии апостол Петр пробыл длительное время. Там он жил в доме Симона кожевника.

В 48 километрах к северу от Эфиопии, в городе Кесарии, жил сотник римской армии по имени Корнилий. Корнилий был язычником, но как человек благочестивый, поклонялся истинному Богу и всех своих домашних и слуг учил этому. О римском сотнике шла слава как о человеке, который помогает бедным и нуждающимся. Каждый день Корнилий усердно молился Богу. Однажды, после полудня, во время молитвы, ему явился ангел и позвал: «Корнилий!» Римский сотник посмотрел вверх и, увидев ангела, испугался. «Что, Господи?» — спросил Корнилий. «Бог услышал твои молитвы и увидел твои добрые дела», — сказал ангел. «Пошли людей в Эфиопию, в дом Симона Кожевника, что неподалеку от моря. Там находится Симон Петр, который скажет тебе, что делать». Ангел исчез, а Корнилий тотчас позвал двух своих слуг и одного воина, который тоже поклонялся Господу. Он пересказал слова ангела и попросил их пойти в Эфиопию, чтобы найти Симона Петра. На следующее утро все трое отправились в Эфиопию. Около полудня они приблизились к городу. Петр в это время поднялся на крышу дома, чтобы помолиться. Вскоре он почувствовал сильный голод. Пока готовили еду, Бог показал Петру необычное видение. И увидел Петр как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, спускающееся с неба. На полотне находились разные виды животных и птиц. И был голос к Петру: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Петр взглянул на полотно и ответил: «Не могу, Господи! Ибо никогда не ел я ничего скверного или нечистого». По закону Моисея иудеи могли есть только мясо некоторых животных. То, что им было запрещено есть законом, данным Богом Моисею, называлось скверным или нечистым. «Что Бог очистил, не считай нечистым», — сказал Петру голос. Видение повторилось трижды. Полотно поднималось в небеса и вновь опускалось. И все три раза Петр отказывался прикоснуться к этим животным. Затем полотно исчезло. «Что может значить это видение?» – недоумевал Петр. Пока он размышлял, Дух Божий сказал ему: «Тебя ищут три человека. Пойди с ними, ни минуты не сомневаясь, ибо я послал их». Когда Петр подошел к воротам, он увидел троих людей, посланных Корнилием. «Я тот, которого вы ищете», — сказал апостол. «Какое у вас ко мне дело?» Пришельцы рассказали Петру о своем хозяине, римском сотнике Корнилии, и о том, как он получил от ангела повеление позвать Петра. Петр пригласил в дом посланцев Корнилия и предложил им остаться ночевать, пообещав утром пойти вместе с ними в Кесарию. Они согласились. Ранним утром Петр с шестью верующими иудеями и тремя слугами Корнилия отправился в Кесарию. Когда они подошли к дому Корнилия, то увидели, что дом был полон народа, ибо Корнилий собрал всех своих родственников и близких друзей, чтобы послушать Петра. Никогда ранее Петр не входил в дом язычника. Иудеи, строго соблюдавшие закон, не общались с язычниками, потому что знали, что именно с этого начиналось проникновение идолопоклонства в среду иудеев. Теперь Петр понял значение видения, которое было дано ему в доме Симона Кожевника. Не колеблясь более, он вошел в дом язычника,
где хозяин, домочадцы, родственники и знакомые с таким нетерпением ожидали его прихода. Корнилий приветствовал входящего Петра, встав перед ним на колени. Подняв его, Петр сказал: «Встань, я такой же человек, как ты». Беседуя, они вдвоем вошли в комнату, наполненную людьми, ожидавшими Петра. Петр сказал: «Вы знаете, что закон запрещает иудею сближаться с иноплеменниками, но Бог открыл мне, что ни один народ не считается скверным или нечистым. Поэтому я пришел к вам. Теперь я вижу, что Бог нелицеприятен, и ему угоден всякий человек, поступающий праведно и боящийся Бога, какому бы народу он ни принадлежал». Затем Петр подробно рассказал Корнилию и всем присутствующим об Иисусе Христе, который добровольно принял смерть для искупления грехов рода человеческого. Апостол объяснил, что каждый, кто поверит в Иисуса, спасется. Пока Петр говорил, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Шестеро иудеев, пришедших с Петром, были поражены, что и язычникам Бог посылает Духа Святого. Эти шестеро иудеев, даже после того, как уверовали в Иисуса, продолжали строго соблюдать закон и считали, что спасение послано только евреям. Но теперь они поняли, что Бог дает его всем народам. «Кто может запретить креститься тем, кто, как и мы, приняли Святого Духа?» — спросил Петр и крестил их во имя Иисуса Христа. Петр оставался в Кесарии несколько дней и учил новообращенных. Потом он вернулся в Иерусалим. Новость о том, что случилось в Кесарии в доме римского сотника Корнилия, долетела до Иерусалима прежде, чем Петр и его друзья возвратились. Некоторые верующие осуждали Петра за то, что он вошел в дом язычника. Петр же, придя, рассказал про видение, которое было ему во время молитвы на крыше дома Симона Кожевника, о слугах Корнилия, пришедших за ним, о повелении Духа Божьего идти к Корнилию и о том, как они нашли в доме язычника благодарных слушателей, которые уверовали в истинного Бога и с радостью приняли Евангелие, и что Бог послал этим людям Святого Духа. И иерусалимские верующие, выслушав Петра, успокоились и были рады тому, что Бог посылает спасение всем народам.

Спасение от диких кабанов и слонов. Доктор Си, китайский врач, работавший в большой районной больнице, однажды рассказал нашему отцу об одном событии, а отец рассказал эту историю нам, детям. В лесах Суматры водятся пантеры, слоны, тигры, обезьяны, дикие кабаны и леопарды. Там каждый год идут обильные дожди, так что леса почти непроходимы, и обитающие в них звери имеют возможность легко прятаться. Доктор Си лечил больных в одном из больших городов Суматры. У него был очень хороший помощник из местных жителей по имени Парси. Он уже многому научился, так что нередко мог заменить врача. Например, он делал уколы и выполнял другие назначения. Доктор знал, что на него можно положиться. Многие люди на острове страдали от малярии, болезни, вызываемой укусами москитов. Однажды рано утром Парси послали в одну маленькую деревню, где нужно было сделать несколько уколов. Он отправился в путь на велосипеде, прикрепив ящик с медикаментами к багажнику. Он ехал мимо рисовых полей и кокосовых пальм, обгоняя повозки, запряженные валами. Наконец, он въехал под покров леса. Прошел час, Парси весело насвистывал, нажимая на педали. Он думал о том, сколько времени потребуется, чтобы добраться до деревни по ту сторону леса. Вдруг среди деревьев показалось стадо диких кабанов. Парси знал, какими злыми могут быть эти животные. Мигом он соскочил с велосипеда, бросил его и помчался к ближайшей кокосовой пальме. Цепляясь за сучья, он стал карабкаться по стволу дерева вверх. Для Парси это не было чем-то необычным. Дома он часто взбирался на пальмы, чтобы сорвать их вкусные плоды. Правда, на этот раз его совершенно не интересовало кокосовые орехи, его заботили дикие кабаны. Забравшись повыше, Парси наблюдал за животными, которые бегали под ним вокруг дерева. Как грозно выглядели их острые клыки! За короткое время они изломали и растоптали велосипед и ящик с медикаментами, такими необходимыми для маленькой деревни. Парси знал, что ему нужно сидеть на дереве до тех пор, пока не придет помощь или не уйдут кабаны. Но кабаны, казалось, не думали трогаться с места. Значит, Парси вынужден ждать на пальме. Он надеялся, что здесь, по крайней мере, нет муравьев. Часто случалось, что муравьи нападали на человека, когда он рвал кокосовые орехи и жалили его в руки и ноги. Никто не мог долго выносить их укусов. Кисти рук сами по себе все больше слабевали, пока человек не падал с дерева. Парси часто видел, как людей с поломанными ребрами или поврежденным позвоночником привозили в больницу на повозках. И все это из-за муравьев. Несколько раз кабаны уходили в лес. Тогда Парси решался осторожно спуститься с дерева, но только за тем, чтобы сразу же снова забраться на него, так как кабаны возвращались. Он хорошо помнил тех людей, которым не поздоровилось при встрече с дикими кабанами. И если только он упадет с дерева, эти кабаны нападут на него и своими клыками растерзают до смерти. От долгого ожидания ему время от времени хотелось спать, но усилием воли он прогонял сон. Он не мог себе позволить задремать даже на краткое мгновение. И так Парси пришлось оставаться на дереве, закончил отец пересказывать нам эту историю. «Но, папа, как же это он все-таки спустился вниз?» – задумчиво спросила Руфь. «Дикие кабаны в конце концов схватили его?» – не отступала от отца Джон. «Он умер?» – участливо спросила Юдив. «Я хочу вам сказать только то, что он еще жив», — ответил отец. «Нет, папа, расскажи нам, что было дальше. Ты сказал, что Парси пришлось оставаться на дереве», — напомнил Джон. «Что случилось с ним затем?»
Ему приходилось быть постоянно на страже, чтобы не уснуть и не упасть вниз. Он должен был все время крепко держаться за дерево. Тем временем доктор Си начал беспокоиться, потому что Парси так долго не было. Обычно он всегда возвращался в определенное время. «Что-то тут неладно», — сказал доктор Си сам себе. Он сел в автомобиль и отправился разыскивать Парси. «И если вы будете послушными, то завтра вечером я дорасскажу вам эту историю». «Ах, папа, неужели нам придется так долго ждать? До завтрашнего вечера? Это ведь так долго!» Жалобным тоном начал Джон, который любил истории приключениями. «Да, мой мальчик, завтра вечером я расскажу вам конец. А теперь послушаем сегодняшний текст из Библии. Каждый вечер мы с детьми учили наизусть из Слова Божьего. Таким образом, они узнавали содержание Библии и знакомились с ее драгоценными обетованиями. В этот вечер мы учили: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» На другой день, когда детям подошло время ложиться спать, мы удивились, как быстро они приготовились. Им так хотелось услышать, чем кончилась эта история. «Итак, папа, мы остановились на том, как доктор Си поехал на машине искать Парси. Что же было дальше?» Проехав некоторое расстояние, он был вынужден сбавить скорость, как раз там, где начинался лес. И тут он услышал чей-то крик. Он остановился, вышел из машины и отчетливо услышал слова: «Туан! Туан!» Что значит «господин»? Доктор Си оглянулся сначала в одну сторону, затем в другую, но никого не увидел. Он снова услышал крик и посмотрел вверх. И что же он увидел? Парси на кокосовой пальме. Тут доктор Си разразился громким смехом. Он крикнул: «Брось мне вниз кокосовый орех, Парси!» Однако в голосе Парси звучал страх. «Туан! Скорее! Слоны!» Доктор Си оглянулся, увидел недалеко от себя громадные туловища могучих животных и едва успел забраться на дерево, как с противоположной стороны дороги из чащи показалось 6 слонов. Доктор Си и Парси с волнением наблюдали, как слоны пересекают дорогу, и спрашивали себя, что же теперь будет. Слоны остановились и подняли свои большие уши, прислушиваясь. Затем они подошли к машине, опрокинули ее и стали топтаться по ней своими огромными ногами, быстро превратив ее в груду металлолома. Сидя на деревьях, мужчины были вынуждены беспомощно наблюдать за тем, как слоны расправляются с машиной. Окончив свою разрушительную работу, животные ушли в лес, явно довольные совершенным делом. «А что стало с дикими кабанами, папа?» — спросила Юдив. «Они тоже были еще там?» «Нет, Юдив, они умчались прочь, как только увидели слонов». Однако у доктора Си и у Парси не было никакой возможности отправиться домой. Они осторожно спустились на землю и стали советоваться, что же им теперь делать. Идти домой очень далеко, а машины больше нет. Они знали, что обычно машина на этой дороге появляется очень редко. Но что это? Грузовой автомобиль. Водитель увидел искореженную машину и остановился. Доктор Си и Парси подошли к нему и рассказали о своем бедственном положении. На это водитель грузового автомобиля сказал, что он, собственно говоря, не намеревался ехать сегодня. Его поездка должна была состояться на следующий день. Доктор Си и Парси облегченно вздохнули. Нетрудно представить, что могло бы случиться, если бы они не были спасены именно теперь. Водитель грузовика благополучно доставил их домой. Как они были благодарны, что снова
оказались дома. «Какая удивительная история, папа! Это действительно так было?» – спросил Джон. «Да, это правда, мой мальчик», – ответил отец. «А теперь подумайте, оба эти человека, доктор Си и Парси, оказались в одинаковом положении. Один из них хотел помочь другому, но доктор не мог спасти своего помощника, так как сам нуждался в помощи. Его самого нужно было спасать. Знаете ли вы, что с нами дело обстоит точно так, как с доктором Си и Парси?» «Но, папа, что же здесь общего с нами?» – удивленно спросил Джон. «Нам ведь никогда еще не приходилось спасаться на кокосовой пальме». «Это верно. Но мы находимся в таком же положении, как они, поскольку тоже не можем спасти друг друга. Библия говорит, что все мы согрешили и что никто из нас никогда не достигал божественного стандарта. Никто из нас не может спасти другого. Все мы сами нуждаемся в спасении и безопасности. И только Господь Иисус может спасти нас. Он пришел именно для этого. В Библии он говорит: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Когда мы осознаем, что являемся грешниками, когда отвращаемся от наших грехов и верим, что Иисус Христос взял на себя наказание, которое заслужили мы, тогда мы спасены. Спасены от ада и пригодны для неба. «Я поблагодарил доктора Си, что он рассказал мне свою историю», продолжал отец, «и объяснил ему, что именно Бог своевременно послал водителя грузовика, чтобы спасти его и Парси. Он очень внимательно слушал, когда я рассказывала ему, почему Бог спас его в тот день, чтобы он смог услышать то, что я хочу ему сообщить, ведь Бог желает спасти его от гораздо большей опасности, чем слоны и дикие кабаны».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книге пророка Иеремии. Сегодня мы продолжим читать 13 главу и, наконец-то, узнаем, каков смысл этой странной истории с поясом. Во многих ситуациях, описанных в Библии, пояс символизировал готовность к служению или к какому-нибудь труду. Как известно из Евангелия от Луки, глава 12, стих 35, Господь Иисус Христос велел Своим последователям, чтобы их чресла были припоясаны и светильники горящие. Его слова значили, что ученики должны быть постоянно готовы к служению. Вы наверняка помните, что сам Иисус припоясался, когда стал мыть ноги Своим ученикам. Это деяние имеет двоякое значение. Во-первых, он, великий служитель, готовил своих последователей к такому служению, во время которого они могли бы общаться с ним. Ибо если вы со Христом не общаетесь, то вы не можете служить, поскольку в основании служения лежит общение со Христом, а никак не преподавание в воскресной школе, не пение гимнов и не проповедь. Служение — это общение со Христом. А во-вторых, служить — значит очиститься от греха, ибо Господу не угодны грязные сосуды. Именно поэтому он припоясался и был готов омыть грязные ноги учеников. В случае с Иеремией пояс также символизировал готовность к служению. Ведь повязавший его пророк в точности исполнил все, что ему велел Бог. Сейчас ведется много споров, действительно ли Иеремия пошел к Евфрату и спрятал там пояс. Я склонен полагать, что он сделал именно так. Он отправился в путь. Однако в то время любые путешествия требовали достаточно много времени. И я могу себе представить, как смотрели окружающие на этот поступок. Ведь когда пророк вернулся из этой странной поездки, знакомые наверняка его спрашивали: «Ты где был, Иеремия?» «В Вавилоне», — отвечал он. «А что ты там делал? Ездил с дипломатическим поручением или по делу?» «Нет, я ездил, чтобы спрятать там свой пояс», — говорил Иеремия. Такой ответ мог вызвать только смех. Не смешно ли ехать за 3-9 земель, просто чтобы закопать там свой пояс? Но пророк серьезно отнесся даже к такому, казалось бы, нелепому повелению Господа. И он не постыдился в своей вере. Прошло время, когда Бог разъяснил ему и всему народу иудейскому смысл столь странного поведения. А готовность Иеремии исполнить волю Бога только подчеркнула серьезность Божьих намерений. Вот какое свидетельство Иеремии мы читаем в стихах 8 и 9 из 13 главы. «И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима». Через историю с поясом Бог хотел как можно нагляднее и убедительнее показать, что народ Иудеи все глубже и глубже погружается в пучину греха. И настанет день, когда надежды для них больше не будет. Они отправятся в вавилонский плен, подобно тому, как пояс был зарыт в землю на берегу вавилонской реки Евфрат. Впечатляющий урок, не правда ли? Бог учил свой народ весьма забавным образом. Я хочу также обратить ваше внимание на 16 стих, где сказано: «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Бог говорит своему народу: «Сгущается тьма, скоро совсем стемнеет, и вы не сможете выбраться, заблудитесь в горах». Бог предсказывает, что произойдет, и просит одуматься, пока не поздно. А вот 19 стих. «Южные города заперты, и некому отворять их,
Иуда весь отводится в плен. Отводится в плен весь совершенно. Так и случилось. Люди не послушали Бога, в результате чего были наказаны. И Бог говорит об их греховной природе в стихе 23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Да, друзья мои, неспасенный человек не может делать добро. И сколько бы хорошего он ни делал, он все равно не угоден Богу. Если человек делает добро не во имя Господа Иисуса Христа, не для Его прославления, то он старается только ради себя, по эгоистичным причинам. Человек, сердце которого грешно, не может соделать подлинное благо. Вот какова позиция Бога по отношению к намерениям людей достичь святости и праведности собственными силами. Итак, до этого момента мы говорили с вами о пророчествах, произнесенных Иеремией в период правления царя Иосии. Теперь же мы обратимся к пророчествам времен правления Иоакима. Царь Иосия совершил один очень неразумный поступок. Он объявил войну Нехао, египетскому фараону, и был убит в сражении при Мегиддо. Иеремия оплакивал его смерть, ведь царь был его другом. После смерти Иосии народ снова начал поклоняться идолам, а моральная деградация просто стала ужасной, как мы увидим из глав 14 и 15. Бог снова предостерегает свой народ через Иеремию. В качестве наглядного предупреждения он посылает засуху. Послушайте стихи 1 и 2 из 14 главы. «Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме». По-видимому, засуха была очень серьезной проблемой для иудеев. Такая засуха была во времена Ахава, и в то время Божьим посланником был Илия. Теперь же в роли Божьего посланника к иудеям выступает Иеремия. Вот как описывается тяжесть положения страны в стихах 4 и 5. «Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рожает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. Вся земля высохла и потрескалась, даже животные бросают своих детенышей, потому что им нечего пить и нет зеленой травы. Животные умирают от засухи». Все это указывало на Божий суд. В Писании упоминается 13 случаев голода, и каждый раз это был суд Божий над землей. Земля стала сухой и бесплодной, как жизнь этих людей, отвергнувших воду жизни. Бог показывает, что с человеческими сердцами происходит то же самое, что происходит с землей. В стихе 7 Иеремия исповедуется Богу в грехах своего народа. «Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». Обратите внимание, что Иеремия отождествляет себя со своим народом и говорит о себе, как об одном из грешников. Он не хвалится, он не критикует свой народ. Он говорит: «Мы отступники, мы согрешили». Случается, что верующие критикуют своих братьев. Они ведут себя как тот фарисей, о котором Господь Иисус Христос рассказывает в 18 главе Евангелия от Луки, стихи 11 и 12. Они восклицают: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я хороший, я верующий христианин, делаю хорошее и не делаю плохого. А вот мой сосед — старый развратник, а его жена — сплетница».
Но ведь так не должны вести себя настоящие верующие. И обратите внимание, Иеремия молится совсем не так. Он отождествляет себя с грешным народом Божьим и говорит: «Мы отступники, мы грешны». Друзья мои, вы можете исповедаться перед Богом в своем грехе и грехах других людей, а потом рассказать им о Божьем суде. Но пока вы не исповедались сами, не пытайтесь говорить от имени Бога. Читая эту главу, мы видим, как сгущается тьма, как люди блуждают в горах. Послушайте стихи 13 и 14. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложно именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Лжепророки предвещали народу мир и процветание. Они говорили, что все будет просто чудесно. Иеремия же, как вы видите, чувствовал себя очень одиноко после смерти царя Осии. Он сомневался: верно ли я говорю? Может быть, правы другие пророки? Он не был уверен в себе, и он говорит об этом Богу. Но Бог убеждает его: «Знай, что лжепророки не правы, я их не посылал, только ты передаешь мое истинное послание». А передать это послание было совсем непросто. Обратите внимание на 17 стих. «И скажи им слово сие: дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». Друзья мои, эта весть разбила сердце Иеремии. Он плакал, когда возвещал ее своему народу. И Бог хотел, чтобы люди знали не только о суровом Божьем приговоре, но и о его чувствах. Бог тоже страдал вместе со своим народом. И пророк Иеремия как нельзя лучше подходил для того, чтобы сообщить иудеям о страданиях Бога. Рассматривая роль Иеремии в возвещении Божьего пророчества, мы должны понять, что мы свидетельствуем о Боге своей жизнью. Если вы верующий, то вы свидетельствуете о Боге и словами, и делами. Мы должны быть очень осторожны, когда проповедуем Слово Божье, потому что жизнь наша должна соответствовать тому, что мы говорим. Нельзя быть холодным и бессердечным проповедником. В наших речах должно быть чувство. Если его нет, то с нами что-то не так. В 15 главе мы читаем о том, как Иеремия, расстроенный собственным пророчеством, обращается к Богу с молитвой о своем народе. Это был очень хороший и правильный поступок. А Бог сообщает своему пророку нечто интересное. Послушайте первый стих. «И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Народ слишком далеко отошел от Бога. Суд неизбежен. Жители Иудеи пересекли ту границу, вернуться из-за которой невозможно. Они не избегут плена. Господь засвидетельствовал об этом Иеремии, чтобы пророк не думал, будто Бог не слышит его молитв. Иеремия хорошо делал, что молился, но Бог говорит ему, что даже если бы сам Моисей стал ходатайствовать за этот народ, Бог все равно не спас бы их. Вспомните, в 32 главе книги «Исход» мы читали, что Моисей был чудесным ходатаем. Когда Бог пожелал погубить свой народ, Моисей помолился, и Бог пощадил их в ответ на его молитвы. Но теперь, даже если бы сам Моисей был ходатаем, это ничего бы не дало. Самуил, еще один пророк, который молился за народ Израиля,
Но теперь Бог говорит, что даже если бы Самуил просил за них, кара все равно постигла бы их. Люди перешли некую грань, и суд был неизбежен. Теперь мы понимаем, почему Иеремия провозглашал только суд. Послушайте далее 5 и 6 стихи. «Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Иерусалим отступил назад, они отступники. «Я устал миловать», — говорит Бог. Люди снова и снова приходили к нему, плача и обещая стать лучше, а потом опять грешили. Бог устал от всего этого и теперь собирается судить их. Разумеется, такое послание Божье не повысило популярности бедного Иеремии. Его другом был царь Осия, но не царь Иоаким. Иоаким был плохим человеком, а Иеремия был для него ложкой дегтя в бочке меда. Иоаким считал Иеремию просто смутьяном, нарушителем спокойствия. Несмотря на то, что Иеремия был пророком-плакальщиком, несущим такое скорбное послание, чувство юмора ему тоже не было чуждо. Смотрите, как он восклицает в стихе 10. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Здесь Иеремия жалуется. «Никто меня не любит. Я не одалживал денег под проценты и ни у кого не занимал. Однако все меня проклинают». В связи с этим я вспоминаю одну современную пословицу. «Если ты хочешь потерять друга, одолжи ему денег». Я видел, какими врагами могут стать друзья-христиане из-за одалживания денег. Помню, как один мой знакомый одолжил другу денег на какой-то проект. Должнику казалось, что он быстро сможет заработать вдвое больше. Вместо этого он все потратил, а прибыли не получил. Долг отдать он тоже не смог. И они не на шутку поссорились. Так что, если хотите потерять друга, дайте ему в долг. Иеремия говорит, «Можно подумать, что я всем одалживаю деньги, никто и разговаривать со мной не хочет». Как вы, наверное, помните, совсем недавно в храме был обнаружен закон Господень. И именно к книге закона обращается Иеремия в это трудное время. В 16 стихе мы читаем «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Иеремия нашел утешение в Слове Божьем. Он усвоил слова Писания, которые стали его частью. Как же нам сегодня нужно Слово Божье? Недостаточно выучить несколько наставлений и выполнять их. Мы должны так усвоить Слово, чтобы оно стало неотъемлемой частью нашей природы. Ведь оно несет радость и утешение сердцу в точности, как

что ему пришлось бежать из родного города. От него отказались родные, его жизнь была в опасности. Но Бог хранил его. Послушайте стихи 20 и 21, в которых Бог ободряет пророка и дает такие обетования. «Сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, — говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Бог говорит Иеремии: «Раз уж я послал тебя на передовую, то я, конечно же, позабочусь о тебе». И его слова как нельзя более своевременны, ибо времена настали поистине страшные. Иудея балансировала на краю пропасти. Насколько я могу судить, до падения Иерусалима оставалось всего 10 лет. Бог сдержал свое обещание защитить Иеремию. В 16 главе, которую мы с вами будем читать в следующий раз, Бог открывает Иеремии, какие ужасные последствия постигнут иудейский народ в будущем, и дает конкретные указания и наставления. Он велит Иеремии не жениться, и мне кажется, что причина этого повеления вполне понятна. Если мы обратимся к 136-му псалму, написанному после Вавилонского плена, мы увидим, как тяжела была судьба детей в то время. В последних двух стихах этого псалма сказано, что Вавилон погибнет, и с ним случится то же самое, что случилось с Иудеей. Послушайте стихи 8 и 9. «Дочь Вавилона — опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Такие возгласы полностью соответствовали ветхозаветной заповеди «Око за око». Ведь царь Навуходоносор захватил Иерусалим. Солдаты вавилонской армии разбили о камень головы младенцев. Бог знал, что такое произойдет, а потому велит Иеремии не жениться, потому что не хочет, чтобы он страдал. Друзья мои, наша сегодняшняя беседа подходит к концу. Надеемся, что, читая повествование об этих суровых событиях, вы увидели не только темные стороны жизни. Давайте обращать внимание и на светлые стороны. Даже в таких мрачных обстоятельствах Бог помогает своим служителям, а благодать Божия предусматривает для человечества не только путь скорбей и наказаний, но, отправляя иудейский народ в плен, Бог помышлял о временах, когда люди очистятся от грехов, когда они снова станут служить Ему, и когда их жизнь снова будет исполнена Его благословений. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.